Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Опоз. 104.4 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: Уникенче сентябрь, татнефть!

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Иртенге чай радио топшыруының иганашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
3: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Шолпан Билданова.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жайтеме синен табанда.
1: 8 сентябрь сейшембі күні Татарстанда ауа орташа қойбір районларда күшілі еңгірлар еуачақ. Температура күндіз 12-17 градусқа қадар жылы, түнілі 8-13 градус. Атмосфер басымы 746 мм тәшкелейді. Иқтибарлы болығыз магнит қыры 4 бал, 5 балға қадар көтерілуі мүмкін.
2: Саяси реклама. Политическая реклама.
3: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
2: Саяси реклама. Политическая реклама.
4: Булгар радиосында реклама.
5: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют зебра. Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
6: Татар автоподбор егетлері Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
7: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
6: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
7: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
8: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
9: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
10: Татарстан Республикасының от

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Болгар Радиосы.

0: Реклама.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Боротик уникенше. Унышенчи сентябрь дегене. Этажи компании сатарафынан козанмолда. Кушемсез милек ярминкесе кургезмесе була. Яңа тұрақлар, фатырлар, хэм юртлар ішін мақсус ташламала. Сізні ішінші қотта күтіп қалабыз. 18+, 2026 жыл. Барлық мәлімет etajina.com сайтында.
3: Диалог авто. Үстемә файдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобильләренең барлық модельләренә 24%-ка кадәр ұтышлы бәяләр. Диалог автода. Ұтышлы бәяләрге ау башлана.
4: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
5: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8-800-200-69-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
7: 8-987-213-60-13.
6: Чип и Дейл. Всегда построят.
7: Банк ВТБ ПАО.
8: Ихтибар.
9: Ихтибар.
8: Ихтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар.
10: Дәртле җырлар.
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
10: Татнефть аренаның бозын
8: бергәләп
4: оратик. 2026 ел. Яшекләү 6+.
11: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгүл Ришатовна.
12: Беренче

0: Ешілеуі Алты Плюс.
1: Болғар радио сафесінің титулы иғанашысы Санчи Қытай медицинасы хазинесі. Шахси шмәкәр Чен Лидзюнь.
2: Рүстем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәниет үзәге.
0: Ешілеуі Алты Плюс 2026 ел.
1: Болғар радио сафесінің рәсми иғанашысы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания.
3: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95. Ямле төркеме.

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Акбарс Банк футбол кына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүенә кире кайтарыгыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
4: Сливки и лояльных программ сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Акбанк» 2012 елгы 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Турак мәгълүмәт «Акбарс» нот тару сайтында.
5: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Казан концертларына шакыра. 22-ші һәм 23-ші сентябр. Шулпан мәдәният үзәге.
6: Яшикле алдыңыз 2026 ел.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
9: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
11: Барыста яхшы иде. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
12: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермәгіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
13: Тискәрі юғынты су болуы ықтимал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
14: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны. 570-50-95.

0: бойынша концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
3: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, Үз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кибетлерден сұрағыз.
4: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Зинира Рамазанова.

0: «Выборы-2026».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выборы-2026» в студии Гульнас Рашитова. Мы продолжаем серию эфиров, посвященных предвыборной агитации. Совсем скоро нам предстоит определить новый состав Государственной Думы Российской Федерации. Напомню, что в этом году голосование на выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва будет трехдневным и пройдет 18, 19 и 20 сентября. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе, где 225 депутатов будет избрано по одномандатным округам, а еще 225 по партийным спискам. Сегодня в рамках программы «Выборы-2026» мы прослушаем агитационные материалы кандидатов, выдвинутых политическими партиями по одномандатным избирательным округам. По закону, Булгарадио предоставляет кандидатам равное эфирное время, а очередность выступлений определена жеребьевкой. Сейчас мы услышим агитационные материалы кандидата от партии «Либерально-демократическая партия России» Исламова Ильсура Ильясовича.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: На очереди агитационные материалы кандидата Хузиева Булата Газинуровича от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
7: Народное предприятие КПРФ. Здесь все для человека. Здесь доступное современное жилье. Здесь заработная плата 170 тысяч рублей.
8: Павел Николаевич, У вас в совхозе Ленина социализм.
9: Сергей Иванович, мы же знаем, в Зениговском не хуже.
10: На наших народных предприятиях дети бесплатно ходят в современные школы и детские сады. Здесь каждая вторая семья многодетная.
11: Все это результат работы ради людей.
12: У вас тоже успехи. На Орловщине рекордные урожаи, в Хакасии масштабное строительство.
10: Народные предприятия доказали свою эффективность. Они – пример для развития всей России.
13: А ведь так можно сделать везде.
12: Так надо сделать по всей стране. Человек звучит гордо там, где труд – основа, а справедливость – закон. Народ должен жить, а не выживать.
7: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
14: Над нашей Родиной все больше угроз. Но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ правит жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ.
10: Народ правит жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народное предприятие КПРФ. Здесь все для человека. Здесь доступное современное жилье. Здесь заработная плата 170 тысяч рублей.
8: Павел Николаевич, у вас в совхозе Ленина социализм.
9: Сергей Иванович, мы же знаем, в Зениговском не хуже.
10: На наших народных предприятиях дети бесплатно ходят в современные школы и детские сады. Здесь каждая вторая семья многодетная.
11: Все это результат работы ради людей.
12: У вас тоже успехи. На Орловщине рекордные урожаи, в Хакасии масштабное строительство.
10: Народные предприятия доказали свою эффективность. Они – пример для развития всей России.
13: А ведь так можно сделать везде.
12: Так надо сделать по всей стране. Человек звучит гордо там, где труд – основа, а справедливость – закон. Народ должен жить, а не выживать.
7: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
14: «Человек это звучит гордо», – сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», – сказала Компартия Китая, – совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
7: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Далее прозвучат агитационные материалы кандидата Евсеева Кирилла Евгеньевича от партии «Либерально-демократическая партия России».
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Сейчас прозвучат агитационные материалы кандидата от партии Либерально-демократическая партия России Хабирова Айрата Илшатовича.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Я устала. Разрываюсь между...

0: Буа 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кибіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
10: Булгар радиосы фест!
11: Популяр җырчылар!
12: Дәртле җырлар!
13: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
14: Килегез!
15: Татнефть-аренаның бозын
16: бергәләп эретик!
17: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае Казан РТ 6 евроны 42 ел. Огрея 16, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшекле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
18: Илнар Сәйфиев, Талбишек, Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдуллы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к земле.

0: Радиосында реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Болғар радиосы тапшыларын алға таба дәвам етеміз. Келесі сағатта студиямызда мұхтарам қонақ болашақ. Емшақ тауыш иесі, сүйкімлі елмайы білән көңіл түрінә өтіп кіре тұрған шәхісіміз. Көплердің яратқан артисті, Россияның атқазанған тасырының халық артисті Дания Нұрулина көңіл күзгісі тапшыруының қонағы болар. Яш шикләуі 6 плюс, һәм һәр башағызны да Болғар радиосы кеңлекләрендә көтіп алабыз. Тапшыруының авторы Найла Ғибадуллина.
1: Қойбыш 106.1 FM. Болғар радиосында реклама.
2: Жерлі сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси Ишмакер Мардан Шаназиля Анасқызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так, в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
6: Их ты бар!
7: Их ты бар!
8: Их ты бар!
9: Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
11: Булгар Радиосы Фест.
12: Популяр жыршылар.
13: Дәртле жырлар.
14: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
15: Килегез.
16: Татнефть арененың бозын
17: бергәләп әрәтик.
18: Билетлар кассир.ру сайтында.
19: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-84-74-79-82-5-82.
20: 2016 ел. Яшик Лео 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
21: Гейс Нахадзинов, «Язмыш юллары». Жер ұшаса, Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Дюсенда. Реклама.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Рустем Асадуллин. Тамашачысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
3: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
4: Күзнің оңышы яшәте, қышның қорында әме, яз жиһанға жаны нүре. Әжәйнең бар үз тәме, жәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетлерден сырағыз.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбината. СПССК Йылмай.
10: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
12: Лилия Сабирова.

0: барбарысы да тамлет тамайында яшырынган. Тамлет тамая. Жай тамы синең табында.
1: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Ихтибар! Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радио сатардимите!
4: Уникенше сентябрь, Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дәртлі жырлар!
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
6: Килігіз!
7: Татнефть-аренаның бұзын
3: біргәләп әріпік!
8: 2026 жыл, ешіклі 6+.
9: Булгар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғиеті. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания. Булгар радиосы фестінің иғанашысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Ойгыл Ришатовна.
10: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
11: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
12: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
13: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Козан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
14: Яшылава 6+.
15: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Эльмира Нагымова.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Радиосында реклама.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-23 сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге.

0: Бірден-бір қопытланмас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова. Ешеклеу 6 плюс 2026 ел.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Диалог авто. Үстеме пойдаға ау сезонын оша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің борлық моделлеріні 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Утушлы бейлерге ол башлана.
3: Тулырак мәлумет һәм автосалонларның адреслары Диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлде. Оферта түгел.
4: Камал театрының күншіғы залында «Токташ» «Юғалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәше. Билетлар сатуда 16+.
5: 2026 ел.
6: Акбарс Банк футбол кырына зур кэшбэк алырға чыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
3: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Акбанк» 2012 года 12 августа на 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәлумет «Акбарс» на 2 сайтында.
7: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Таттелеком акционерлық жәмғиеті.
8: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәлумет Литай на 2 сайтында.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Илнур Галиуллин.

0: Привет, водитель! Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Домир, узене чанган машинасы. Эхотанына хавейл алгансын деп ишеттем.
2: Эйе, икисин дэ диалог автодан алды.
1: Кыйбат кашыккандыр. Хазыр пенсиеге кадар акшасын туйсыңмы?
2: Йокла инде. Диалог автода 830 мың сумга кадар ташламалар. Узенде шаккаттым. Муңа бит ни кадар шек-шек һәм иш пышмак аларга була. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Козан коды 843. Әйдә ашык. Шалтырат. Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә. Акция түгел.
3: Яңа

0: Каждый грамм доведены до инстинкта. Илмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китаннан.
0: Ишек. Татар автопат бордурында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 8-937-293-45-61.
2: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
3: Шахар шоу-шоуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасындан ибары 2-3 күн ел сізге яңадан күш қуат істей, сихат бірі. Шифалы минераль сулар, профессионал процедуралар, заманча спа комплекстасын.

0: Болгар радиосы фестының титулы иғанашысы Санчи Қытай медицинасы хазинасы. Шахси шмакар Чен Лидзюнь.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 урана 42 ел. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекле 6+.
8: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.